0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 5 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%. Завтра местами дождь, плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 92%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: я.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Рекламные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабуль.

0: Кадиллак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 023 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 023 и узнавайте подробности. +2 023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 023. +2 023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь. Температура плюс 3 градуса. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 87%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
7: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
9: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
10: Весна, тепло, и вдруг клещи.
11: Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из Подмосковья, Рязань. Я бы хотела передать привет своей маме. Маму зовут Плешкова Вера Васильевна. Хочу пожелать своей маме быть такой же красивой, как она и всегда. Хочу, чтобы она была вечно молодая и здоровая. И специально для мамы я бы хотела поставить песню Вани Дмитриенко «Вини Юпитер». Большое спасибо, радио «Да».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: на радио «Дача».
1: За окном 12-й день лунного цикла. Это тихое и спокойное время. Не рекомендуется начинать новые проекты, менять место работы, заключать важные сделки. В работе важны сила воли, выдержка и твердость духа. Без этих качеств все будет валиться из рук. Не стоит допускать и спешки, она сильно навредит делу.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя.

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минце! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце – жизнь без паузы. Минце! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
10: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
11: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
12: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я звоню из города Королёв Московской области. Передаю привет своей семье, мужу Алексею, сыну Дмитрию, дочке Ульяне. Люблю вас, главное, не болейте. И хочу заказать песню Егора Крида. Всем желаю здоровья, слушайте радио «Дача». Спасибо вам.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире. Его первый раздел предполагает в том числе актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка и поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков. В рамках реализации второго раздела будет в частности разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках. А в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там заявили, данная схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуг. В Нижней палате парламента подчеркнули, настоящие денежные санкции назначаются исключительно постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения. Лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. При этом ведомство никогда не использует для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом. Курс доллара на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: Идеальное начало дня, друзья, это когда проснулся сам, без будильника, когда после пробуждения энергия бьет ключом, и ты буквально срываешься с кровати, и на этом энергетическом подъеме начинаешь выполнять разные дела. Чтобы день точно был удачным, его нужно начинать еще и в компании любимой музыки, желательно с любимым человеком рядом. Музыку мы предоставим вам точно, любимый человек — это уже с вас. Этим утром на радио «Дача» будет много хитов и мало слов, скоро не пропустите композиции «Браво» и «Рады рай». Между ними познакомлю вас с гороскопом на четверг. С вами Даня Борисов. Я желаю всем отличного дня.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь. Температура плюс 3 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 87%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
6: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Доброе утро. На радиодаче гороскоп на четверг. Весы, близнецы и тельцы смогут сгладить напряженные ситуации и найти компромисс там, где раньше это казалось невозможным. День хорошо подходит для обсуждений, встреч и восстановления старых связей. Овны, львы и скорпионы могут слишком резко реагировать на критику. Звезды советуют не воспринимать все как личный вызов. Иногда замечания действительно бывают полезными. Девы, козероги и рыбы смогут сосредоточиться на важных задачах и спокойно довести дела до результата. День подходит для работы, где нужна внимательность и терпение. Раки, водолеи и стрельцы могут почувствовать желание вырваться из привычного ритма. Возможно, неожиданные идеи, связанные с поездками, обучением или переменами.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: по-настоящему застольный хит Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой на радиодаче. Песня отлично подойдет для теплого вечера с подружкой в финале недели, когда обсуждаете все, что произошло за эти 7 дней, делитесь впечатлениями и переживаниями. Еще больше солнечных клипов вас ждет, друзья, в эфире Муз-ТВ. Уже в 9 часов утра там стартует дачный плейлист «Радиодача». Это шикарная подборка песен для лучшего начала дня. А еще возможность отправить свое послание в эфир программы на всю страну. Для этого сканируйте специальный QR-код и пишите весточку для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Вот это напор. От такого некоторые мужчины могут и испугаться сбежать с этого ромашкового поля. И все, никакой сказочной картины, где двое влюбленных зацеловывают друг друга в обилии пуха, в эпицентре теплой погоды не выйдет. Надо быть немного осторожнее. Хитом Чили завершаем очередной музыкальный час на радиодачу. До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполняются ваши музыкальные желания, а также классный хит Стаса Михайлова. Все это здесь, на радиодачу, совсем скоро. Доброго вам начала дня.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
15: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Я из города Брянска, Зоя Григорьевна Калмыкова. Передаю большой привет своим сыновьям. Они уже 2 месяца работают далеко-далеко от дома. Их зовут Павел и Александр Калмыковы. Желаем здоровья, хороших дорог и побыстрее вернуться домой к своим женам, к своим семьям. И для них заказываю хорошую песню.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования заявил о необходимости упрощать получение единого пособия для семей. Он подчеркнул, что нужно помогать данной категории граждан с оформлением доступных им льгот, а также контролировать, как ведется эта работа, чтобы семьи получали выплаты оперативно, без лишних проволочек. Кроме того, председатель правительства призвал сделать инструменты помощи участникам СВО доступными и прозрачными. В России в наступающем месяце вступит в силу ряд нововведений. В частности, в июне для сограждан, отметивших в мае 80-летний юбилей, устанавливается бессрочная двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 19 169 рублей. Кроме того, с 1 июня социальный фонд начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она позволит работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ, ранее уплаченного с доходов как от трудовой, так и от предпринимательской и профессиональной деятельности. И еще в начале лета в России заработают два ГОСТа в сфере туризма. Первый устанавливает к отелям четкие требования, в том числе к качеству предоставляемых услуг. Второй регламентирует обслуживание зарубежных гостей, рекомендуя адаптировать сервис под их культурные и языковые особенности. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: принес, кстати, в тему хита Жанны Фриске. Она поет, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Ученые доказали, что женщинам полезнее спать отдельно от мужчин. Сомнологи выяснили, что те девушки, которые хотя бы несколько дней в неделю спят отдельно, живут на 7 лет дольше в среднем, реже сталкиваются с проблемами сердца и преждевременным старением. Все дело в эффекте материнского мониторинга. Даже в глубокой фазе сна женщины подсознательно отслеживают дыхание, температуру тела и движение партнера. Это блокирует выработку мелатонина и гормона роста. От инстинктов не уйдешь, друзья. Доброго вам начала дня и желаю высыпаться каждый день.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: бывает лишь раз в год, что значит иногда. Но праздновать его необходимо весь день, ни в коем случае не пропускать. День пофигиста отмечается сегодня. Официально разрешено относиться спустя рукава к любым невзгодам и ни о чем не переживать. У меня сегодня день рождения, теперь я понимаю, почему у меня такой характер. Я родился в день пофигиста. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на волнах радио «Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня поздравляем людей, которые первыми встречают тех, кто переходит границу. День пограничника отмечается 28 мая. Событие появилось еще в советские годы, многие традиции сохранились до сих пор. Например, встреча сослуживцев в знаменитых зеленых фуражках. У нашей страны самая протяженная граница в мире, а значит, и людей, которые отмечают этот день, миллионы. Каждого поздравляем.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Правила нашей игры просты. Вам нужно вспомнить хит из эфира «Радио «Дача», в тексте которого есть определенное слово «вспомнить», дозвониться в студию и спеть отрывок этой композиции. За попадание в яблочко дарим классные призы. Давайте сегодня поговорим о звонках. Вспоминаем песни, в которых есть слово «позвони» и другие однокоренные. Жду ваши варианты ответов по телефону в Москве 8495-995-2555. Звоните прямо сейчас. На кону у нас набор для белоснежной улыбки. Всем желаю удачи.
2: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Подводим итоги утренней игры «Из песни слов не выкинешь», где сегодня мы вспоминали хиты из эфира «Радио Дача», в тексте которых есть слово «позвони». Дозвонилась в студию «Радио Дача» Тамара из Балашихи. Вот какой вариант ответа она предложила.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Грачева Тамара, я из города Балашихи, и я вспомнила такую песню. «Позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога, через время протяни, голос тихий и глубокий». Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как я хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Всем желаю хорошего дня, завершения рабочей недели и приятных выходных. Спасибо, «Радио Дача».
1: Даже, кажется, во все ноты почти Тамара попала. За это вручаем ей классный подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Мы будем слушать легендарный хит Ирины Муравьевой «Позвони мне, позвони» этим утром на «Радио Дача».

0: не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
13: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
12: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
15: Муз-ТВ представляет.

0: Классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-Арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Даниченко Татьяна. Я очень хочу поздравить с днем рождения мою маму. Ей сегодня исполняется 85 лет. От души в праздник поздравления звучат. Пусть наполнит радостью и счастьем в юбилей подаренный букет. Настроение, делая прекрасным. Крепкого здоровья, долгих лет. Поздравляю свою маму Склярову Марию Григорьевну с такой хорошей датой. И прошу вас поставить песню «Золотое кольцо». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ через Керченский пролив. Как подчеркнули в кабинете министров, данные средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов. Напомню, ранее в Минтрансе рассказали о правилах проезда автомобилей по Крымскому мосту в текущем году. Так по-прежнему необходимо пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Между тем, гибридным авто и электромобилем запрещен проезд через Керчь. Пролив. Их владельцам можно воспользоваться альтернативным маршрутом трассы Р-280. Тем, кто хочет провести электросамокаты и устройства с аккумулятором, нужно учитывать, что их можно транспортировать в количестве до 2 штук. В продолжении выпуска еще одна новость для путешественников. Наступающим летом прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31-32 страны. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашего государства, это на четверть меньше, чем было зимой. Снижение связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также конфликтом на Ближнем Востоке. В число доступных стран попали в частности Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индия и Индонезия. Эксперты рынка напомнили, пока нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. И добавили, что в летнем расписании не будет рейсов на Кубу и Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. В России необходимо разработать и внедрить единый федеральный стандарт питания для школ. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там предложили строить санитарные нормы и правила по принципу светофора, разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом общественники указали на необходимость сохранить гибкость, позволяющую учитывать в школах традиции региональной и национальной кухни. Это все новости к данной минуте.

0: даже если влюбились по уши и что-то на биологическом уровне, на уровне химии в вас изменилось, нужно жить в гармонии с собой, хотя бы не противоречить собственным ценностям. Сложнее всего это делать по утрам, потому как каждое жизненное обстоятельство норовит нас изменить, ну или по меньшей мере вывести из себя. Юлия Савичева открывала новый музыкальный час этим утром на радио «Дача». Продолжим наслаждаться большим количеством классных песен. Скоро Дима Билан, «Комбинация», уже прямо сейчас Ирина Аллегрова.
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

0: что сам Дима Билан просит, то молчать не буду. Во-первых, соглашусь, только слова могут спасти чувства. От близких нельзя ничего скрывать. Порой всего пара простых предложений в корне изменит взгляд на ситуацию. Ну а во-вторых, друзья, расскажу о наших перспективах. На горизонте маячит тот самый хит. Сегодня будем наслаждаться композицией группы «Банда», первому проекту рэпера Тимати. Коллектив сложился благодаря 4-му сезону «Фабрики звезд». Их главным хитом можно назвать песню «Плачут небеса». Ее и послушаем на радио «Дача» уже через 5 минут. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: связи в душе. Музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2004.
0: Группа «Бан».

0: ждет, пока его желание исполнит золотая рыбка. Кто-то надеется встретить конька-горбунка. Алена Свиридова же придумала собственное мифическое создание, которое помогает ей справляться с трудностями. Его даже можно в нашем мире увидеть. «Розовый фламинго» — легендарная песня. Продолжает эфир «Радио Дача». Скоро с нами еще больше ваших любимых композиций. В следующие 15 минут послушаем хиты «Отпетых мошенников» Николая Гнатюка, а также Николая Баскова и Любови Успенской. Всем отличного начала дня в компании «Радио Дача».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 6 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 80%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 87%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

0: «Глупые мошенники» на «Радиодача» — коллектив, который примет участие и в юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни». 26 сентября в Москве в Лайф-арене мы будем отмечать 20-летие любимой радиостанции. Придут поздравить нас и исполнить свои главные хиты Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков и еще более 20 звезд нашего эфира. Ждем и вас, друзья. Билеты пока еще есть на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Удачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Менте. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
5: Менте.
4: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы.
5: Менце.
4: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты на наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
16: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
17: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Меня зовут Кирилл. Звоню из Кировской области. Хочу передать привет Даше Юнцовой. Пожелать ей удачи в ее начинаниях и будущем. И песню «Арктика Айс». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил сотрудников пограничной службы с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Президент заявил о вкладе пограничников в обеспечение безопасности страны и об их мужестве в защите Родины. Глава государства подчеркнул, что пограничники испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни. По его словам, в памяти народа навечно остались мужество и стойкость зеленых беретов, которые в июне 1941 года задержали продвижение нацистов. В послевоенный период они также с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Владимир Путин пожелал пограничникам новых успехов в службе. Оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов. Как сообщили в Минпросвещении, в него войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог и учителя-предметники. Добавлю, в текущем году апробация соответствующей системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1 по 8 класс. В министерстве подчеркнули, что педагоги уже отмечают позитивные изменения. Дети внимательно относятся к поведению друг друга и стремятся ориентироваться на лучшие качества сверстников. Если эксперимент с оценками за поведение признают успешным, то их могут внедрить во всех школах страны с 1 сентября будущего года. Вода в Черном море у берегов Кубани станет комфортной для купания ко второй половине июня. Об этом РИА Новости сообщили синоптики. Они рассказали, что наиболее высокие температуры морской воды ожидаются в июле и августе. Первая половина сентября также считается комфортным периодом для купания в Черном море. Специалисты уточнили, в текущем году температура воздуха в Краснодарском крае немного ниже средних многолетних значений. Поэтому морская вода прогревается довольно медленно. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Еженедельно нашим попутчикам в дачных делах выступает профессиональный биолог, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. В рубрике «Хорошо устроено» он делится полезными советами, рассказывает, как облегчить себе жизнь, автоматизировать процессы и проводить время на даче с максимальной пользой. Чтобы на вашем загородном участке все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
3: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

нами на радиодаче. В финале этой недели ждем Султана в гостях у звездного шоу «Назад в будущее». Он расскажет Марии Федоровой и Александру Жилавскому о своем концертном туре. И обсудим его новую песню «Кайфовая». Узнаем, какие стихи Пушкина он исполнил ко дню рождения поэта. Не пропустите звездное шоу «Назад в будущее» завтра в 17 часов по московскому времени на волнах радиодача.

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Друзья, наверняка многие из вас уже высадили рассаду и саженцы, или только собираетесь это сделать. Теперь появляется вопрос, как помочь растениям прижиться и набрать силу. Есть два простых способа. Первый – сухой. Просто сделайте вокруг растения небольшие лунки глубиной 5-10 сантиметров. Положите туда биопрепарат в сухой или гранулированной форме, засыпьте землей и хорошенько полейте. Второй – жидкий. Разведите жидкую форму препарата в воде по инструкции – и полейте этим раствором почву прямо у корней. Легко и быстро. Для обоих вариантов можно использовать кормилицу микоризу, что дает внесение. Полезные грибы проникают в корни и становятся их продолжением, что улучшает всасывающую способность корневой системы в десятки раз. Растение начинает легко добывать влагу и питание даже из бедной почвы. Кроме того, кормилица микориза работает как природный щит, подавляя развитие вредной микрофлоры и повышая устойчивость к засухе и перепадам температур. Жидкая кормилица микориза отлично подходит и для предпосадочной обработки. Замочите клубни картофеля в растворе препарата перед посадкой. Это обеспечит им мощный старт и развитую корневую систему. Также можно обработать любые семена. И что особенно приятно, препарат очень экономичен. Одного флакона жидкой формы хватает на обработку 400 килограммов клубней или 5 килограммов семян. Кстати, эти препараты Башенком имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его продукцией. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
12: БАД не является лекарственным средством.
13: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня сердечно поздравляем всех пограничников нашей большой родной России с профессиональным праздником. Желаем всем здоровья, мира, успехов, добрых, верных друзей. И пусть в качестве подарка для них прозвучит красивая военная песня. Искренне с вами. Спасибо, Людмила.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, меры направлены на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализовано по модели действующей льготной ипотеки для IT-специалистов. В Москве в эту субботу ограничат движение транспорта из-за проведения спортивных мероприятий. Так, из-за забега «Зеленый марафон» до 8 вечера водители не смогут проехать по Варварке, Ильинке, Москворецкой набережной, площади Васильевский спуск и по Большому Москворецкому мосту. До обеда будут недоступны, в частности, ряд центральных набережных, Болотная улица и Китайгородский проезд. Кроме того, 30 мая состоится Большой Московский триатлон. Из-за него временно перекроют ряд улиц на западе и северо-западе столицы. К примеру, движение будет ограничено на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники. Водители призвали заранее планировать свои маршруты. 30-градусной жары не стоит ожидать в Москве в первые две недели июня. Как рассказали в гидрометцентре, в этот период воздух будет прогреваться до плюс 24. Тем временем в центре ФОБОС предупредили жителей столичного региона о пике похолодания в предстоящие сутки. Сегодня установится пасмурная погода, пройдут кратковременные дожди. Днем температура составит 8-11 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Ближайшей ночью столбики термометров и вовсе могут опуститься до плюс 1. Завтра они покажут от 7 до 12. Градусов. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Почти пятничный удачный час стартует на радио «Дача». Друзья, жду уже ваши поздравления с завершением рабочей недели. Для кого-то, может быть, и рабочий четверг подошел к финалу. Еще сегодня день пограничника. Уверен, будет много сообщений от вас в адрес тех, кто охранял границу. Пишите сообщения в группу ВКонтакте «Радио «Дача» и в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-00-449-24. Еще каждый может порадовать себя любимой песней. Для этого звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Ну и начну как раз с поздравления для пограничника. Дарья написала: «Здравствуйте, Радио «Дача». Поздравляем любимого папу Александра Петровича с днем пограничника. Желаем богатырского здоровья и крепкой рассады». Семья подписалась. Видите, друзья, у всех примерно одинаковые хобби с возрастом становятся. Подарим папе Дарьи отличную песню от Таисии Повалий. Хит «Твоих рук, родные объятия» открывает удачный час на радио «Дача». Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Пименова Екатерина. Я из города Саратова. У моей любимой мамули, Джандариновой Светланы Аркадьевны, сегодня день рождения, юбилей, 55 лет. Мы хотим пожелать от всего сердца крепкого здоровья, душевного тепла, радости и счастья. Поздравления присоединились. Дочь Екатерина, зять Денис, внук Коля, внучка Оля, муж Виктор, сын Станислав со своей семьей, ее сватья, а также все ее родные и близкие, которые ее знают. Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Уваров Даниил. Я из города Губкин. Хочу передать привет Северной ходьбе и Арине Сергеевне. Желаем счастья и здоровья. И ставлю для них песню «Шамана» самый русский хит. Спасибо, радио «Дача».

Ваши весточки в группу ВКонтакте «Радиодача» и в «Мессенджер Макс». Я их там ловлю и читаю в эфире «Радиодача». Друзья, все это дело носит название «Удачный час». Продолжаем. Валерия, большой сибирский привет из Барнаула всем слушателям передает. Желает прекрасных солнечных выходных, отличного настроения. А ведущему Дане Борисову самого лучшего отпуска. Отдохните за нас, за всех как следует. Валерия.

В шаге от этого отпуска нахожусь, сам жду не дождусь. Спасибо вам большое. Привет Владу Новикову. Далее от Настеньки отправляется. Сейчас приеду, пишет Настя. Как будто как угроза звучит. Светлана Савенкова из Иваново. Сестренку Танечку из Астраханской области поздравляет, судя по всему, с днем рождения. Желает, чтобы каждый день был таким же ярким и красивым, как вы, Таня, сама. Желает вам, сестра, здоровья, любви, счастья, долгих лет жизни и нескончаемой удачи. Обнимаю крепко. Ну, как душевно. Друзья, закрепим это сообщение душевной песни Натальи Гордиенко на радиодачу.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Аркаш 47, я звоню из Рязани. Хочу для любимой бабушки, ее зовут Лидия, заказать песню, которая ей очень нравится. «Ягода малина нас к себе манила». Всем слушателям классного настроения. Реально клево там, и есть дорогой радиодатчик.

0: Точный час.
1: Сладкой бывает далеко не только малина, еще сообщение в программе «Удачный час» на радио «Дача» тоже весьма сахарные, друзья. Мариночка поздравляет всех пограничников России с профессиональным праздником, особенно своего папу Владимира Леонидовича. Желает всем пограничникам и их семьям здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Далее от Анны сообщение читаю. Она поздравляет самого замечательного ведущего Дани Борисова с днем рождения. Желает здоровья, счастья, профессиональных достижений. Анна, спасибо. Наталья тоже меня поздравляет, но я не могу читать сообщения, тратить на это эфирное время, но спасибо вам большое. Виктория далее поздравляет папу и мужа Белецкого Сергея Сергеевича с днем пограничника, и Людмила любимую себя с днем рождения тоже поздравляет, крепкого здоровья, счастья, любви и удачи пожелала Людмила, а мы вас от команды Радио Дача чествуем. Люди, родившиеся в этот день прекрасны, я уверен. Хорошего дня всем слушателям, вы настроены на Радио Дачу, удачный час продолжается.
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 6 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 80%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 8 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 87%.
4: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
5: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Продолжаю читать ваши сообщения, которые прилетают в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Светлана поздравляет Дорохина Валерия с днем пограничника. Желает ему побольше удачи. Далее Надежда Козейкина написала: «Едем с мужем Александром за сыном. Передайте привет нам и счастливого пути. Удачной дороги вам». От Санька далее: «Большой привет коллективу магазина «Ольга» Волгограда отправляется Лиле, Кате, Ануш, Елене, Наталье, Татьяне от друзей с Горной Поляны. И большой привет Нине за гостинцы. Спасибо, судя по всему». Далее Татьяна написала: «Мама очень любит вас, слушает каждый день, поэтому хочу поздравить любимую маму с днем рождения. Пусть у нее сбудутся все мечты, побольше ей здоровья и большой удачи во всем». Ну и для мамы, жаль, что только имя Татьяна не написала, мамина, поставим классную песню «Жасмин. Пей любовь до дна» на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из Смоленской области. Хочу поздравить своего сына Боробкова Константина с Днем Пограничника. Пожелать крепкого здоровья, удачи, тепла и уюта в семье. Также хочу поздравить ребят, кто в данный момент находится на защите нашей Родины. Им также крепкого здоровья и счастливого возвращения домой. Спасибо, радио «Дача».

0: час.
1: Еще немного ваших текстовых посланий прочту в эфире «Радио Дача». Привет от Ромео. Отправляется коллегам по отделу, а именно Ольге, Галине, Елене, Егору, Лизе, Марии, Васильевне, Ларисочке и Артемке. Роман желает вам хорошего продуктивного дня, чтобы план был выполнен на 100%. И пишет, мы совсем близко подошли к выходным. Хорошего дня вам, мои любимые. Да, друзья, до отдыха рукой подать. Светлана далее поздравляет пограничников всех, а в частности своего папу Витю, братьев Коробейников и Коршунова Серегу с Днем Пограничника, племянницу Курочкину Наталью с 18-летием. Всем желает всех благ, удачи, успехов в дальнейшем и исполнения желаний. Совсем скоро вернусь к вашим текстовым посланиям, друзья. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Радио Дача, здравствуйте. Я Соколова Галина Дмитриевна. Из Приморского края, поселок Трудовое. Звоню в город Волгоград Гончарову Виктору Ивановичу. Хочу поздравить его с Днем пограничника. Пожелать счастья, благополучия в жизни. Вместе с добрыми воспоминаниями о службе на пограничной заставе Токусии на западном побережье полуострова Крилён на Сахалине. И прошу исполнить хорошую композицию «Граница». Вам, радиодача, большое спасибо.

Продолжается час приветов и поздравлений в эфире Радиодача. Новую порцию ваших теплых слов прочту. Александр поздравляет всех судогодских пограничников с праздником. Также привет передает в капитал Магнезит Дмитрию Матявину и Николаю Васильевичу. Далее Екатерина поздравляет из Брянского приграничья всех защитников, наших пограничников, здоровья и тишины пожелала. Мы с вами написала отличные слова. Далее Галина поздравляет своего соседа по даче Гришу Арканова с Днем Пограничника. Желает здоровья, богатого урожая и хорошего настроения. Ну, всего, чего нужно человеку, перечислила Галина. От жены Тамары далее привет супругу Станиславу Веселову отправляется с пожеланиями отличного рабочего дня и потрясающего настроения. Спасибо всегда, пожалуйста, обращайтесь, друзья. Екатерина привет передает всем своим верным друзьям. Прекрасной Леночке, дорогой Марусе, умной Светлане, креативной Сонечке. Пишет, помните, как мы вместе мечтали поехать в командировку? Мы сделали это, нас отправили в Сочи на конференцию, мы самая дружная команда и отлично выступим. Екатерина, у меня в этом нет никаких сомнений, и вы тоже не сомневайтесь, все получится. Друзья, до финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успеете передать свои пару теплых слов в группе ВКонтакте «Радиодача» или в мессенджере «Макс». Наш номер там 8 910 004 49 24.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Филин Кирилл. Я хочу передать привет моему папе Евгению Филину. Хочу пожелать ему здоровья, счастья и много жизненных сил. Прошу песни «Наступает ночь». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать программу «Удачный час» на радио «Дача». Привет Сане Чернышову и Роману Быстрову отправляется от Мишани. Миша поздравляет вас с днем пограничника. Далее такое сообщение читаю. Мы с моим папой и сыновьями едем в Мурманск на рыбалку из Переславля-Залесского. Поставьте нам хорошую песню для потрясающего настроения в дороге. Дорога у нас дальняя. Всем привет знакомым от Юли Палиховой. А нам счастливого пути. Юля, я присоединяюсь к вашему желанию. Пожелание счастливого пути. Хорошая песня совсем скоро будет, дождитесь. Полина написала: сегодня у меня день рождения, поздравляю себя и всех пограничников с этим прекрасным днем. Полина, вас поздравляем еще и от команды «Радио Дача», будьте счастливы. Даниил Мухин из города Калязин от всей души поздравляет лучшего друга Андрея Гусева с днем пограничника, желает стойкости, уверенности, мужества, решительности и огромных сил. А душой желает всегда оставаться непобедимым. Как хорошо. Нина из Краснодара поздравляет мужа Владимира Мурадова с днем пограничника. Люблю, коротко и ясно написала. Все, друзья, на этом я прощаюсь. Ухожу в отпуск, как и обещал. Вас оставляю в компании Сергея Черноусова. И он продолжит с вами этот четверг. Дани Борисов, Радио Дача. Всем хорошего дня.
2: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
6: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
8: БАД не является лекарственным средством.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Личный час.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил Шевалев. Я из Калужской области передаю привет Акинину Андрею. С праздником пограничника. Желаю крепкого здоровья и счастья долгих лет в жизни. Ставлю для него песню «Фантазер». Спасибо большое.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и динамично развиваются на принципах равноправия. Об этом сообщил Владимир Путин на сегодняшних переговорах с президентом Казахстана. Как пишет РИА Новости, глава нашего государства в частности отметил, что стратегическое партнерство двух стран основано на дружбе и взаимном уважении. По его словам, Россия и Казахстан активно укрепляют взаимодействие в экономической сфере, оно развивается и на гуманитарном направлении. А военное сотрудничество способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе. Президент России выразил уверенность в укреплении фундамента взаимодействия с Казахстаном. Касым Жомарт Токаев, в свою очередь, в том числе сообщил, что Астана и Москва взаимодействуют почти по всем вопросам международной повестки. Они успешно развивают экономическое сотрудничество, несмотря на обстановку в мире, подчеркнув, что спорных вопросов между Россией и Казахстаном нет. Добавлю, по итогам переговоров президенты подписали пакет совместных документов, среди которых заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. К другим новостям. В России в текущем году расширят перечень медицинских документов, которые можно получить без посещения врача. Как рассказали в Минздраве, среди бумаг, которые будут доступны в электронном виде, справки о временной нетрудоспособности и медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физкультурой. Для оформления запроса можно будет воспользоваться порталом госуслуг при условии, что гражданин прошел диспансеризацию или соответствующие данные уже содержатся в его медицинской карте. Добавлю, сейчас сервис заказа медицинских документов онлайн тестируется в Чувашии и Тюменской области. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: находится в Подмосковье, как минимум четвертая часть столицы также уезжает за МКАД. И пробки на выездах из города и въездах тому подтверждение. У нас с вами пока что продолжается рабочая неделя. Здесь также пробки имеются, но причина, увы, не отдых, а работа. Мы всем желаем удачного продолжения дня. Как приятно, что завтра уже пятница. А вот через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Николая Баскова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Шуфутинского. Продолжение часа на радио «Дача». Нам с вами предстоит совершить последний рывок, имею в виду завтрашний рабочий день. И все, дальше долгожданный отдых. Многие дачники поедут на свои загородные участки. Работы там сейчас хватает. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В выходные мы вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Жени Белоусова, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Делить характер человека, а еще его предпочтения. Например, кореглазые любят похвалу и заботу, а владельцы серых глаз трудолюбивые, чувствительные, но, как и все, хотят получить от вас порцию внимания. Голубоглазых и синеглазых мы пропускаем. Вам посвящен целый хит в нашем эфире. Ну и дальше еще больше отличной музыки для каждого, кто проводит сегодняшний день вместе с нами. Через короткую паузу послушаем хиты Олега Газманова, Сергея Трофимова, Авраама Руссо и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
12: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
17: 26 сентября 2026 года.
18: Москва. Лайф-арена.
17: Большой фестиваль.
18: Удачные песни.
17: Михаил Шуфутинский.
18: Шаман.
17: Группа «Комбинация».
18: Сергей Лазарев.
17: Андрей Державин.
18: Группа «Винтаж».
17: Ольга Зарубина.
18: Григорий Лепс.
17: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Мария. Я с поселка Дорохово. Хочу передать привет всем водителям в районе Голицыно. Ребята, удачи всем. И давайте послушаем песню группы «Гости из будущего». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В российском национальном мессенджере «Макс», банковских приложениях и на портале «Госуслуги» появится красная кнопка для оперативных сообщений граждан о мошенниках. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Соответствующая норма внесена в поправки ко второму чтению второго пакета антимошеннических мер. При нажатии кнопки данные о злоумышленнике мгновенно передаются всем участникам процесса, банкам и операторам связи. Также через «Госуслуги» можно будет сообщать о случаях кибермошенничество, что позволит оперативно фиксировать инциденты. Каждый шестой работающий россиянин готов уволиться летом ради полноценного отдыха. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос. Летом сложнее сохранять мотивацию. Треть респондентов, 27% чаще чувствуют усталость, а каждый пятый признался, что работе мешают традиционные летние занятия, пикники, прогулки и поездки на дачу. Еще 18% указали на дополнительную нагрузку из отпусков коллег. При этом почти 40% участников опроса в этом году планируют ограничиться стандартным оплачиваемым отпуском, а четверть намерены брать дополнительные выходные между праздниками и уикендами, чтобы продлить отдых. Радио «Дача» готовится отметить большой юбилей. Легендарной радиостанции исполняется 20 лет. Праздничный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене соберутся звезды, чьи хиты давно уже стали дороги сердцу каждого. Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», а также Султан Лагучев, Кометов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Гостей ждет яркое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Сергей Трофимов и композиция «Сочи» прозвучит далее сразу после выпуска. Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: у других всегда и еда вкуснее, и как-то ремонт вроде бы поинтереснее. И в отпуск они вон сколько раз в год уезжают. Знакомая картина. В каждой уважающей себя семье обсудить своих знакомых, да и незнакомых тоже. Но главное по-доброму и за спиной, чтобы не узнали. Ладно, оставим все эти мысли другим, ну а мы вернемся к эфиру. Его уже скоро дополнят хиты Владимира Преснякова, группы «Фабрика», «Светы» и многие другие. Желаем всем удачного продолжения дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Владимира Преснякова. «Учусь любить» в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Владимира Преснякова еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Алсу, Вячеслава Добрынина, Филиппа Киркорова и не только.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 6 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 8 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 87%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: улетели, снег исчез, и с нами наконец-то настоящая теплая весна. А точнее, ее финальные дни в этом году. На календаре уже 28 мая, хотя вчера в соцсетях попадался пост, что у кого-то даже выпал небольшой снег. Если это вы, делайте приемник громче, будем согреваться яркими хитами нашего эфира. Уже скоро послушаем песни группы «Рок Острова», «Кати Лель», Дмитрия Маликова. Ну и в финале часа рубрика «Удачный момент», в которой ваши приветы, теплые пожелания и самые любимые хиты.
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Муз-ТВ представляет.

0: Муз ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильная я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Погодаев Влад, я звоню из города Москвы, заказываю песню «Малиновая лада» и еще передаю привет своему папе Погодаеву Сергеевичу. Спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Мелодрама «Моя родная» выйдет на телеканале «Россия». Сериал «Загляни ему в голову» покажут на ТВ. Названы главные брюнетки российского кино. Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера фильма «Моя родная» состоится на телеканале «Россия». По сюжету в селе Сосновом грядут большие перемены. Крупная компания собирается построить на месте ветхого и неперспективного села элитный коттеджный поселок. Однако жители не согласны, они живут скромно, но бережно хранят истории своих семей, связанных с этими местами. На борьбу с несправедливостью встает Лера, внучка уважаемого в селе человека. Ситуацию осложняет то, что она влюбляется в мужчину, даже не догадываясь, что он представляет компанию, планирующую снос Сосновского и действия по поручению своей начальницы и будущей тещи. Не пропустите фильм 6 июня. Телепремьера сериала «Загляни ему в голову» стартует на телеканале «Россия». В центре сюжета герой, в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления ему помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. Также герой знает, что его способности – это следствие психической болезни, которую ему приходится скрывать. Его начальник и журналист стремятся разоблачить мужчину, но его спасает заступничество высокого начальства генерала. Премьера 1 июня. Один из киноканалов представил рейтинг самых заметных актрис-брюнеток отечественного экрана. Исследование приурочено ко дню брюнеток, который отмечается сегодня. При составлении списка учитывались количество фильмов и сериалов с участием актрис за последние 10 лет, зрительские оценки, кассовые сборы, рейтинги проектов, а также редакционные топы российских тематических изданий о звездах. По итогам комплексного анализа первое место заняла Паулина Андреева. В пятерку также вошли Аня Чиповская, Юлия Хлынина, Марина Александрова и Елизавета Боярская. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15.00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Новый музыкальный час открывает певица Катя Лель и ее хит «Мой мармеладный».
0: Прямо сейчас

Все как прежде, в финале каждого часа нас ждет очередная порция ваших приветов, музыкальных пожеланий. Не забывайте о возможности звонить к нам в студию, заказывать свои любимые хиты. Стоит отметить, именно от вашего музыкального выбора зависит итог нашего хит-парада. Поэтому активнее поддерживаем своих любимых артистов, а завтра узнаем, что из этого выйдет. В 19 часов по московскому времени программа «Горячая десятка». Это если сбегать подальше. А вот через короткую паузу для вас хиты Варвары, Владимира Кузьмина, Александра Малинина и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: дорога к дому не может нас не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня. Надеюсь, сегодняшний четверг проходит легко, ну а главное стремиться к своему завершению, и завтра уже пятница. Кстати, именно завтра на радиодаче всех слушателей ждет большая премьера. Певица с завораживающим голосом, неоднократная участница фестиваля «Удачные песни», девушка, которая 6 лет на сцене, Юлия Михальчик, представит свою новую песню «Буду твоей кошкой». Это чистосердечное музыкальное признание в искренних чувствах, никого не оставит равнодушным. Не пропустите премьеру на волнах радиодачи.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: волнение оставим. Сегодня четверг, а значит и дядя, и тетя точно на работе, ну или собираются в сторону дома. А уж если у кого-то из вас сейчас отпуск, то здесь, конечно, лучше не сидеть дома. В финале весны при хорошей погоде можно как минимум прогуляться. Мы всем желаем удачного продолжения четверга. Еще также поздравим с профессиональным праздником российских пограничников. Сегодня 28 мая ваш день, который уже скоро дополнит хиты Ирины Салтыковой, Николая Баскова, Григория Лепса и Леши Свик и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я нахожусь в город Пушкино, Московская область. Я уехала из пансионата, где остался мой друг любимый, Силкин Николай Анатольевич. Хочу передать для него песню, которую он обожает, «Офицеры», исполнение Газманова. Всем окружающим желаю хорошей погоды, сотрудникам пансионата времена года, успехов в работе, хорошего настроения. Я их всех люблю, обожаю. Спасибо, дорогой Радио «Дача».
3: Господа!

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Такие меры будут действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках плодово-овощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Во втором чтении законопроекта «Антифрод-2», направленного на борьбу с кибермошенничеством, предложено ограничить количество банковских карт на одного гражданина. Так суммарно во всех банках не более 20. Как сообщил глава комитета по информполитике Сергей Боярский, поправка снимает ранее обсуждавшийся лимит в 5 карт на один банк. Клиент сможет оформить все 20 карт в одной кредитной организации. Для контроля за соблюдением нормы планируется создать единую систему учета платежных карт. Там будут фиксироваться номера, виды карт и их количество у каждого клиента. В российском национальном мессенджере Макс и банковских приложениях и на портале госуслуги появится красная кнопка для оперативных сообщений граждан о мошенниках. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Соответствующая норма внесена в поправки ко второму чтению второго пакета антимошеннических мер. При нажатии кнопки данные злоумышленники мгновенно передаются всем участникам процесса, банкам и операторам связи. В России растет интерес к приключенческому туризму. Речь идет об активных поездках на природу без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Горные походы стали более доступными. Теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. Самое популярное направление без изменений – Северный Кавказ. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Николай Басков в композиции «Все цветы».
0: Прямо сейчас

0: самая любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес и знак внимания. А вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу слушаем следующие песни Александра Добронравова, группы Любэ, Ярослава Сумишевского и других любимых артистов «Радио Дача». Всем желаем приятного вечера.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 6 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 87%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Традиция посвящения песен, связанная с традицией в серенады, претерпела изменения со временем. Теперь не обязательно искать балкон, возлюбленный, чтобы исполнить нежные строки. Достаточно написать красивую песню, чтобы она обязательно звучала в эфире радиодачи. Вы, кстати, тоже можете выбрать любимый хит и адресовать его своей второй половине. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент», а вот через короткую паузу послушаем песни Игоря Корнелюка, Тейси Повали, Валерия Сюткина и многие другие.

0: песни Игоря Корнелюка в финале часа на Радио Удача. И сколько мы с вами знаем вариантов определения такого клевого настроения. Все отлично, полная гармония, улетно, круто и классно. И даже жир, если прям очень все хорошо. Надеюсь, с вашим настроением также прекрасно. И нет поводов для поиска антонимов к вышесказанным словам. С нами уже вечер четверга, приближается к завершению очередной рабочий день. И завтра пятница. Что не может нас не радовать. А еще через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Славы, группы Непара, Ирины Аллегровой и не только.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодач, я Ольга Анатольевна Слуцкого. Большой привет передаю Волгоград Стихаренко Александру Анатольевичу, Стихаренко Сергею и Владимиру, Антону и Юлии. И всем, кто меня слышит, мои одноклассники Софии, Роману, Ольге Горшковой. И поставьте, пожалуйста, песню Полины Гагариной. Спасибо, радиодач.

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В 5 часов вечера. С вами Радио Дарья.

0: новости.
1: Студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Россиянам могут разрешить самостоятельно устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Как пишет РИА Новости, такая поправка рассматривается в рамках нового пакета мер против телефонных мошенников. Изначально планировалось автоматически отключать звонки из-за границы, однако по новой версии абоненты смогут сами решать, блокировать такие вызовы или нет. При этом снять установленный самозапрет можно будет только при личном обращении в МФЦ. Врачей хотят освободить от лишней бумажной и электронной отчетности. Эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья, пишет парламентская газета. Сейчас медики тратят на документы от 30 до 50% рабочего времени. Нагрузку увеличивают дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. К Международному дню защиты детей в столице приготовлены много мероприятий. Одно из них состоится уже в эти выходные в парке «Музеон». На фестивале детского искусства «Небо» младших жителей города будут ждать игровые проекты от музея криптографии, лаборатории экспериментального звука «Дома радио» и других столичных учреждений. Также гости фестиваля смогут увидеть музыкальные сказки с ростовыми куклами, зрелищные постановки от ведущих театров столицы и много других интересных проектов без возрастных ограничений категория 0+. В Московской области в ночь на субботу ожидаются заморозки. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, наиболее высока вероятность заморозка в Шатуре, Волоколамском и Шаховском городских округах. Синоптик отметил, что похолодание в столичном регионе достигнет максимума. Хотя циклон постепенно теряет силу, на фоне растущего атмосферного давления в облаках становится больше прояснений, что усиливает ночное выхолаживание. Днем в субботу в регионе ожидается до плюс 16 градусов, а в ночь на воскресенье угроза заморозков минует. Это все новости к данной минуте. Слава, песня «Однажды ты» далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: такое любовь? Вечный вопрос. Одно из самых сложных и многогранных человеческих чувств, которое может проявляться по-разному. Любовь между партнерами, родительская любовь, про друзей, не забываем своих любимых, и даже любовь к своему делу, хобби или некой идее. Ах да, еще любимые песни в эфире «Радио Дача». Здесь также все взаимно и по любви. В ближайшие минуты послушаем хиты группы «Винтаж», «Иванушки Интернешнл», Ольги Бузовой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: песня группы «Винтаж» «Малахит» со всеми оттенками изумрудного. И, между прочим, самый большой малахитовый осколок был обнаружен на Урале. Хотя осколком это сложно назвать. Его вес достигал более 2 тонн. Также не обходятся без легенд, согласно которым малахит мог делать своего обладателя невидимым. Удобно. На лекции, когда не хочешь отвечать, ну или на рабочем месте, чтобы не попадаться руководству на глаза. К счастью, рабочий день подходит к своему завершению. Желаем всем приятного вечера, который уже скоро дополнят хиты Юлии Савичевой, группы «Нана», Аллы Рид и многие другие.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
2: Снова гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит. Радость на лице. По стеклу скребутся

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Пахнет наволочка снегом,

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно,

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. Как провести его на ура – большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Арина Ульянова написала: «Дача – это когда в соседский кот – главный гость на шашлыках, а компостная куча – предмет гордости». Ну, мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радиодача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из города Москвы, еду в пробке по МКАДу. Хочу передать привет Приморскому краю, они, конечно же, уже спят, своим коллегам, своим любимым родителям, Елене Николаевне Комаровой, Андрею Николаевичу Комарову. И ставлю хит «Вишневая девятка» для всех автомобилистов, которые со мной в пробке по МКАДу сейчас едут. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Такие меры будут действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках под овощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Во втором чтении законопроекта «Антифрод-2», направленного на борьбу с кибермошенничеством, предложено ограничить количество банковских карт на одного гражданина. Так, суммарно во всех банках не более 20. Как сообщил глава комитета по информполитике Сергей Боярский, поправка снимает ранее обсуждавшийся лимит в 5 карт на один банк. Клиент сможет оформить все 20 карт в одной кредитной организации. Для контроля за соблюдением нормы планируют создать единую систему учета платежных карт, где будут фиксироваться номера, виды карт и их количество у каждого клиента. Каждый шестой работающий россиянин готов уволиться летом ради полноценного отдыха. Летом сложнее сохранять мотивацию трети респондентов. 27% чаще чувствуют усталость, а каждый пятый признался, что работе мешают традиционные летние занятия – пикники, прогулки и поездки на дачу. Еще 18% указали на дополнительную нагрузку из-за отпусков коллег. При этом почти 40% участников опроса в этом году планируют ограничиться стандартным оплачиваемым отпуском, а четверть намерены брать дополнительные выходные между праздниками и уикендами. Планете предсказывают жаркую пятилетку. Согласно расчетам ученых, в ближайшие годы средняя температура на Земле будет держаться на рекордном уровне или вблизи него. Отмечается, что к концу этого года ожидается возникновение феномена Эль-Ниньо. Это значительно повышает вероятность того, что следующий год побьет все предыдущие температурные рекорды. Это все новости к этой минуте. Новый музыкальный час открывает певица Жасмин и ее композиция «Долгие годы».
0: Прямо сейчас.

0: настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты Анны Семенович, группы Любэ, Стаса Михайлова и многие другие.
1: Это был... Реклама.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
4: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: рабочей неделе нам не приходится. Для этого нужно свободное время, которого, кстати, и у Анны Семенович, по всей видимости, нет. Сейчас она готовится к новоселью. Певица рассказала, что скоро она со своей второй половиной переезжает. Сейчас пара живет в квартире, но загородная жизнь уже не за горами. Прошлым летом они арендовали дом, чтобы проверить, подходит ли им формат такой жизни за городом. И, как понимаете, подходит. Сразу представляем газон, мангал на фоне радиодачи. И уже скоро в эфире песни Юлианы Карауловой, Леонида Агутина, группы «Кармен» и многие другие.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске небольшой ливневый дождь, температура плюс 8 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 6 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 94%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: отдельный музыкальный привет нашим слушателям, которые за рулем. Очередной рабочий день для многих совершен, и теперь остается за малым добраться домой. Конечно, здесь есть свои сложности в виде вечерних пробок, хотя заторы на дороге, ну, своего рода шанс наконец-то уделить время себе, на которое вечно не хватает сил. Сколько можно успеть подумать, даже решить вариант ужина. А можно и дальше зайти, вспомнить, что завтра пятница и рядом выходные. Вот, примерно этим и мне предстоит сейчас заняться. Меня зовут Сергей Черноусов. Прощаюсь до завтра. А далее с вами моя коллега Мария Федорова. Этим вечером на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное.
7: повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
18: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
19: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
20: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
21: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Тейп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тейп-банк.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Хочу передать привет Наталье Ефимовой, Эле Пантелеевой, Алене Морозовой, она же Савина. Желаю большой-большой любви и, самое главное, чтобы они никогда не разочаровывались. И хочу поставить песню «Мари Крамбери». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве врачи больницы имени Юдина спасли беременную женщину с редкой и опасной для жизни патологией аорты. Как сообщила замэра Сатиракова, в сжатые сроки хирурги провели высокотехнологичное эндопротезирование. Пациентка быстро восстановилась и родила здоровую девочку. Этот случай уникален для мировой практики. Успешные операции такого рода во время беременности единичны. Уличная часть парка развлечений «Острова мечты» начнет работать с 11 июля. Официальное открытие пространства запланировано на День города Москвы, сообщили в пресс-службе парка. Там разместятся более 20 аттракционов и 5 тематических пространств. Уточняется, что билет для посещения крытой и уличной частей будет единым. Между тем, вечером 1 июня на колесе обозрения «Солнца Москвы» на ВДНХ появится золотая подсветка. Колесо обозрения окрасится в цвет солнца в честь Дня защиты детей и первого дня лета. Большинство россиян считают, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей. Такой бюджет назвали 61% опрошенных. Каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч. Около 15% оценили идеальный отпуск в сумму до миллиона. А почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже миллиона рублей. В Московской области в ночь на субботу ожидаются заморозки. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, наиболее высока вероятность заморозка в Шатуре, Волоколамском и Шаховском городских округах. Отмечается, похолодание в столичном регионе достигает уже максимума. Уже днем в субботу в регионе ожидается до плюс 16 градусов. Добавлю, что гроз и смерчи в Московском регионе может стать больше в ближайшие годы. Такое мнение выразил директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Это все новости на сегодня. Группа «Добро» на часах 00 прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: пятница, друзья. Вместе с ней вернуться в эфир «Зажигательные танцы» в компании программы «Диско-дача». Завтра в 8 вечера по московскому времени присоединяйтесь и танцуйте, не выходя из дома, под лучшие энергичные зажигательные отечественные композиции. Все для вас. И этот вечер тоже будет достаточно музыкальным на радиодаче. В скором времени будем слушать Наталью Подольскую, группу «Гости из будущего» и Дениса Клявера. И я тоже буду с вами рядышком. Мария Федорова меня зовут. Всем добрейшего вечера.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: эмоции не боятся. Еще больше свежих песен вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». А завтра в эфире вас ждет большая пятничная премьера 29 мая. Певица с завораживающим голосом Юлия Михальчик представит слушателям свою новую композицию, которая называется «Буду твоей кошкой». Это чистосердечное музыкальное признание в искренних чувствах никого не оставит равнодушным. Слушайте премьеру на «Радио Дача» завтра в течение всего дня. Вот такие приятные новости. И приятная музыка ждет вас далее в нашем эфире. Будем слушать Игоря Саруханова, Таисию Повали и Валерию на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вот эта песня Игоря Саруханова, которую слушали на радиодаче. Что касается конфет, сегодня их много. Съест Даня Борисов, наш коллега, именинник сегодняшний. Мы его уже отпоздравляли, отправили в отпуск. А сами сейчас отправимся в новый музыкальный час на радиодаче. Но сначала исполним чью-то музыкальную заявку в рубрике «Удачные моменты». С удовольствием послушаем группу «Республика». Всем приятного вечера желаю.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
9: Юлианна Караулова.
8: Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби. Жарким огнем.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Ярославль. Хочу поздравить Дениса Усика с днем рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, всего самого доброго, благополучия от семьи Соколовых, Усиков, Жаркевичей. И хотелось бы заказать для него песню «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: можно продать, а хороший художник продает то, что пишет. Вот и думайте на ночь глядя. А группа «Пропаганда» только что была в эфире «Радио Дача». Далее с удовольствием послушаем классные хиты Наташи Королевой, Александра Буйнова и певицы Натали. Всем приятного вечера желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться.

0: момент трек на втором месте хит-парада «Горячая десятка», что очень почетно. А новые итоги недели подведем завтра на «Радио Дача» в 7 вечера по московскому времени. И премьеру недели обещаем вам. Мавик и Лолита представят свою новую композицию «Журналистка». С удовольствием послушаем. А понравится, будем подпевать и далее. Возьмем в эфир композицию. В ближайшие минуты насладимся уже проверенными временем, хитами от Максим, группы «Сливки», и Никита с Марией Зайцевой тоже появится в эфире. Будем с удовольствием слушать и проводить этот прекрасный майский пока еще вечер.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 7 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 6 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, влажность воздуха 94%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: жарко, то холодно. Зимнюю обувь до сих пор никто не убрал. Летняя тоже. Непонятно, что как. В общем, ждем лета. 3 дня осталось до июня. И все это дни будем в компании радиодачи наслаждаться любимой музыкой. Уж она-то точно всегда постоянная. Любимая лучше. А впереди у нас хиты Лолиты и группа «Руки вверх». И заявка музыкальная будет исполнена в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Екатерина, и я звоню вам из подмосковной Балашихи. Передаю большой привет своей семье в Подмосковье. Это брат Виталий, его семья, супруга Евгения, твоя племянница Мария. Я всех своих родных в этот непогожий вечер ставлю песню Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача».
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: В Москве 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

ночи не только в эфире у вас будет возможность наслаждаться их песнями, а еще на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире, и праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena в Москве. А помимо группы «Фабрика» с нами будут Андрей Державин, Султан Лагучев, Ираклий, группа «Город 312», «Отпетые мошенники», Стас Михайлов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ох, ждем осень, так сказать, и ждем далее в эфире классные хиты от Александра Айвазова и «Рады рай». Будем вместе!

Вам тоже в студию радиодачи можно позвонить по московскому номеру телефона 84-95-95-2555 и сказать примерно такой же текст. Давайте включите-ка нашу любимую песню. Обязательно поставим ее в рубрике «Удачный момент». Для начала ждем ваши поздравления и привет, а уж за нами не заржавеет. Песня будет, обещаем. И будут другие любимые хиты на радиодаче от Александра Панайотова, Алексея Чумакова и Руслана Алихно. Будет их композиция, которую вы знаете, любите и подпоете. Также Вован и Анна Семенович появится в эфире и будет хит от Ирины Аллегровой этим вечером на радиодаче. Оставайтесь с нами.

0: Любой вечер станет необыкновенным в компании вот таких замечательных песен, которые звучат в эфире «Радио Дача». В скором времени послушаем Славу и Леонида Агутина и исполним обещанную заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами, всем хорошего настроения желаю.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минце! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце – жизнь без паузы. Минце! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Я звоню из города Тверь, меня зовут Валера. Я передаю привет в поселок Никольское, это Московской области. Марине, Жене, ее мужу, Жене, руководителю, ну и ребятам. И Петю, Натали. Пожелаю всем счастья, здоровья. И спасибо, «Радио «Дача».

линия жизни, друзья. Главное, чтобы она не проходила там, где нужно, и не задевала другие части тела, так сказать. А приятного всем вечера. Желаю, оставайтесь в компании Радио Дачи. Приятные песни ловите далее. В скором времени будем слушать Григория Лепса, Аниту Цой и группу «Город 312». И это далеко не все пластинки, которые у нас есть. Так что будет много музыки впереди. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: с утра на любимую работу, мчаться через весь город навстречу к человеку и проводить много часов в электричке или автомобиле на пути на любимую дачу. Завтра, кстати, скорее всего, такие люди прямо с вечера отправятся на свои участки, ведь дачный сезон в самом разгаре. И мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы категория 16+. И вы тоже можете отправить свои советы и пожелания в программу, отсканировав QR-код во время эфира. Вот, например, Сюзя пишет: «Каждый день в огороде работаю. Мне так нравится». Ох, Сюзя, и нам тоже нравится. И завтра мы это уже вечером докажем. А лучше на выходных. И любимая музыка для вас на Радиодаче. В ближайшие минуты будем слушать Ирину Понаровскую, Егора Крида и Ирину Салтыкову на Радиодаче. Будем вместе.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь. Температура плюс 4 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 6 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 94%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон.

0: знаем, что тот незнакомец на фото, который изначально стоял спиной, повернулся и оказалось, что это Сергей Лазарев, представляете? И, собственно, ждем новую совместную песню. С удовольствием будем слушать в ближайшем будущем на Радио Дача. А уже совсем скоро насладимся знакомыми хитами в исполнении Виктории Дайнеко и группы «Руки вверх». И будет музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Не пропустите.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Лариса из города Усолье-Сибирской Иркутской области. Я хочу передать своим девчонкам Мирошке Хамзиной, Агне Портала и Анечке Портала привет и передать для них песню Хабиба. Хорошо, там, где есть радио «Дача». Ура!

запускали нашу фирменную машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». И справимся уже завтра в пятницу. И нового гостя поприветствуем. Этим гостем станет никто иной, как душевный.

0: Исполнитель, участник юбилейного фестиваля «Удачные песни» Султан Лагучев. Проведем с ним целый час, будет интересно и музыкально. Присоединяйтесь и вы завтра в пятницу в 5 вечера по московскому времени. Звездное шоу «Назад в будущее» для всех. И для всех любимые хиты продолжат этот вечер. Будем слушать Филиппа Киркорова и Аллу Рид уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

растущая, между прочим, это значит, что можно новые начинания, собственно, воплощать в жизни. Новая песня ждет вас далее, точнее не далее, а завтра на Радио Дача. Шикарная большая премьера. 29 мая певица с завораживающим голосом Юлия Михальчик представит свою композицию, которая называется «Буду твоей кошкой». Завтра наслаждаться будем в течение всего дня. А в ближайшие минуты с удовольствием послушаем другие любимые композиции в исполнении Юрия Антонова, Ольги Бузовой и группы «Чай вдвоем» на Радио Дача. Не прощаемся еще пока. We'll

0: через 10 минут, и мы станем еще ближе к выходным и к наступающему лету. И, в общем-то, знаете, пришло время мне прощаться с вами до завтра. Пора уходить домой. Напоследок исполню заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю душевную песню от Михаила Шуфутинского и Мии Бойки. Всем пока, добрых снов, Мария Федорова, Радио Дача. Встретимся скоро.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Волгограда. Меня зовут Таисия. Я хочу всем пожелать доброй ночи. Уже поздно. И перед сном прослушать песню Кширова «Я люблю тебя до слез». Спасибо, радио «Дача».

0: Москве полночь. Вы слушаете радио «Дача».
1: Ко мне ты

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 4 градуса, ветер северо-западный 3 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 92%. Завтра местами дождь, плюс 3, плюс 6 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 94%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Рус.

Ленинский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь. Yeah!
1: Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске небольшой снег. Температура плюс 3 градуса. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Завтра местами дождь, плюс 4, плюс 11 градусов. Ветер северный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 87%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.